0: Zu erinnern haben wir an den Genossen Juri Gagarin.
1: Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!
0: Und weg ist er. Ja, aber seine originale Stimme.
2: Само пребывание в кабине космического корабля мое аналогично пребыванию в кабине Меркурия Шепарда.
3: Говорит Москва.
4: This is Moscow. This is Moscow call. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen. Major Gagarin, Juri, Alex.
0: Einen Mitschlager aus Großbritannien, Public Service Broadcasting, Gagarin.
3: Every one of us was with Juri Gagarin.
0: Und Russlands Pop-Superstar Mia Boyka. Russlands Popkönigin, Russlands Lady Gaga sozusagen, Mia Boyka, geboren 1997.

Мне уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным, от созерцания того великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного всеединства существа бесконечно вечным. Куда ни посмотри, хоть луч бесконечно малое, хоть ввысь бесконечно большое, понимаешь? А ты мне опять со своими там это, иди суетись дальше, это твое распределение, это твой путь.